0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: City News на Радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Работы на Шишневском кольце пройдут в несколько этапов, сообщается в официальном канале администрации Челябинска на платформе МАКС. Первый этап – это проезд, соединяющий улицу Прибрежная с улицей Лыжных батальонов, а также разворотное кольцо по Прибрежной. Работы не повлияют на основное движение и продлятся около двух недель. Также появится остановка общественного транспорта, перекресток с пешеходным переходом и светофор. А затем дорожники приступят к расширению улицы Лыжных батальонов на одну полосу. По контракту работы должны завершиться до 15 сентября. Однако подрядчик планирует закончить ремонт до конца лета. Более 6 миллионов туристических поездок совершили россияне в Челябинскую область в период с января по май текущего года. Это на 42% больше, чем в 2025. В пресс-службе Центра проектного развития территории и туризма региона рассказали, что чаще всего приезжают на Южный Урал из Республики Башкортостан, Свердловской и Тюменской областей. За год количество туристов, которые проводят в Челябинской области больше суток, увеличилось до 4 миллионов человек. Чаще всего останавливаются в арендованных коттеджах и гостевых домах, вырос и интерес туристов к глэмпингу. Пятый арт-фестиваль «Неискусственно» пройдет в Челябинске 15 августа. В течение дня для горожан будут работать площадки с мастер-классами, лекциями, перформансами и спектаклями. В юбилейном сезоне авторы проекта выбрали тему урбанистики и городских легенд. По традиции «Неискусственно» пройдет в арт-сквере на набережной реки Миас. Площадки будут работать с полудня до 22 часов. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 34 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-90.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 34 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: цени.
1: Реклама на Радио 100.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

чтобы он смотрелся красиво и гармонично. Ламинат, как и любой другой материал, выбирается по износостойкости, качеству, текстуре, цвету и размеру. Про класс износостойкости можно почитать в интернете. На нем я не буду сегодня подробно останавливаться, но сразу скажу одну важную вещь. Пол – это самая сложная позиция к замене. На нем стоит встроенная мебель. Некоторые плинтуса, которые невозможно снять и приходится их демонтировать, порой и вовсе нельзя поменять покрытие без разрушения каких-либо конструкций. Поэтому к выбору пола нужно относиться внимательно и не экономить, а делать сразу хорошо. Теперь поговорим про то, как выбрать цвет и текстуру. Текстура – это рисунок ламината, имитирующий дерево, и он очень важен. Стоит обратить внимание на четкость печати, так как он порой бывает слегка размытый, на плашке этого может быть не видно, но в общей массе он будет портить вид пола. Следите за тем, чтобы печать была качественной. Цвет важно подбирать в соотношении с другими комплектующими – стены, двери, кухня. Постарайтесь сделать так, чтобы пол сильно не выделялся из общей концепции. Еще один важный элемент – это фаска. Не только декоративный, он играет значимую роль, скрывая края, которые со временем приподнимаются. С фаской мы этого дефекта практически не видим. При этом она добавляет внешнему виду более натуральный вид доски. Я бы предостерегла от выбора ламината с пестрой текстурой. Он в большинстве случаев упрощает вид интерьера, так же, как и раскладка со сдвигом наполовину или ступенчатая. Лучше сделать смещение плашек хаотично, так называемая палубная раскладка, и хорошо перемешать, так как в коллекции могут отличаться плашки по рисунку и текстуре. Ширина и длина доски имеет большое значение. Для небольшого размера квартир рекомендую брать небольшие плашки, сантиметров 10 шириной и длиной не более 60. А вот для квартир и пространств от 60 квадратов 18-20 сантиметров шириной ламинат будет смотреться лучше. Желательно, чтобы его длина была не меньше, чем 1,20 м. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм»

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. США и Украина провели переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. По данным источников агентства Рейтер, российским властям предложение представят на новом раунде мирных переговоров. В ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Источники Рейтер уточняли, что украинская сторона заинтересована в переговорах, но пока ожидает подтверждения графика президента США. Полиция Германии установила личность человека, который на автомобиле въехал в группу людей в центре Берлина. Подозреваемый мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей и был связан с исламистской средой. Белый фургон въехал в толпу возле парка Тиргартен, где проходило шествие примерно в 22 часа по местному времени. По последним данным, погибла женщина, еще 16 человек пострадали, трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. Два альпиниста скончались во время спуска с Эльбруса. Еще четверых ищут. Следователи организовали по данному факту проверку. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора – не допустить их распространения после единичных случаев. Об этом РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова. Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что лихорадка денге на острове Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 34 градуса.
0: World News на Радио 100.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Реклама на Радио 100.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске сегодня перемена облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем – плюс 34 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции канадского музыканта Брайана Адамса «Please Forgive Me». Пожалуйста, прости меня. Still feels like a first night together. Still feels like our first night together. Все еще как будто наш первый вечер вместе. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. Feels like the first kiss, it's getting better, baby. Как первый поцелуй, с каждым разом все лучше, любимая. Песня вышла в 1993 году и стала одним из самых известных романтических хитов Брайана Адамса. Это баллада о любви, которая не угасает со временем, несмотря на ошибки и трудности в отношениях.

0: So if you are feeling lonely, don't you are the only one I ever want.
1: Поэтому, если ты вдруг почувствуешь себя одинокой, знай, ты единственная, с кем я хочу быть.

0: I only wanna make it good, so if I love you a little more than I should.
1: Только я хочу любить тебя еще сильнее, если я люблю тебя немного больше, чем следует. Композиция построена на искреннем признании и уязвимости. Герой песни понимает, что мог причинить боль, но не хочет терять любимого человека и готов просить прощения. Please forgive me.
0: Please forgive me, I know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you.
1: Пожалуйста, прости меня, я не знаю, что я делаю. Пожалуйста, прости меня, я не могу прекратить любить тебя.
2: Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do.
0: Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do.
1: Не отрицай меня, эта боль пронзит меня насквозь. Пожалуйста, прости меня, я так нуждаюсь в тебе.
0: Please Forgive Me быстро стала международным хитом, заняла высокие позиции в чартах и закрепила за Брайаном Адамсом статус мастера лирических баллад. Эта песня о том, что настоящая любовь сильнее гордости и всегда дает шанс на прощение. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
3: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер оценил готовность новой ледовой арены в Кунышаке. Ее строительство завершено, осталось залить лед. Глава региона поручил завершить все работы к началу нового учебного года, передает пресс-служба областного правительства. Площадь ледовой арены, которая будет работать круглый год, составляет почти 4500 квадратных метров. Рядом с ней расположены обновленный стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, площадки для художественной гимнастики и зал борьбы. На Южном Урале в последнее воскресенье июля прогнозируют аномальный плюс 36 градусов, при этом обойдется без осадков, сообщили в областном гидрометцентре. В регионе действует штормовое предупреждение об опасных погодных условиях из-за жары. Спасатели рекомендуют южноуральцам пить больше чистой воды и не выходить на улицу в период активности солнца. Лучшее время для прогулок – до 11 и после 17 часов. В Челябинске состоялся третий всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Он объединил более 300 артистов из разных регионов России. Традиция проведения праздника была заложена в 2024 году по инициативе губернатора. В этом году фестиваль собрал исполнителей, хоровые коллективы из республик Мордовия и Удмуртия, а также Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Ведущим фестиваля выступил артист, шоумен, ведущий телевизионных проектов «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров. Отдельным событием программы стал перформанс на акватории реки Миас. Под композицию «Из-за острова на стрежень» по реке прошли лодки. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 34 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 34 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

time you told me leave. I just wanted.

0: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
1: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
2: Неужели дом построил?
1: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
2: Где, говоришь?
1: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Следователи в Пятигорске расследуют уголовное дело о подготовке терактов против силовиков, передает РИА Новости. Основной упор делается на установление личности украинских кураторов, их ролей и каналов связи. Многие подробности этого дела, включая детали переписки и конкретные результаты баллистических и взрывотехнических экспертиз, составляют тайну следствия, отмечает информагентство. Тайфун Хунся стал первым природным явлением, за которым китайские метеорологи наблюдали при помощи роя беспилотников. По данным центрального телевидения КНР, взаимосвязанная система БПЛА применялась для мониторинга на протяжении всего процесса выхода тайфуна на сушу. Рой дронов проследует за ним по мере его продвижения на север вглубь материка. Тайфун со скоростью ветра 45 метров в секунду обрушился на южную провинцию Гуандун ранним утром 26 июля. Власти объявили наивысший красный уровень опасности в связи с непогодой. Российского туриста, который пострадал в горах Памира, на вертолете доставили в Лахшский район. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. Позднее пострадавшего на автомобиле отправили в Душанбе. 18 июля во время спуска с перевала Турамис-1 один из альпинистов упал и получил травмы головы и ног. Группа в составе 5 человек находилась на высоте более 5000 метров. Женская сборная России по водному поло со счетом 9-12 проиграла команде Австралии в матче за третье место Кубка мира. Команда заслужила право сыграть в финальной части после победы во втором дивизионе турнира. На этом этапе выступают 8 команд. Турнир проходит в формате плей-офф. Российские спортсменки по итогам Кубка мира не смогли отобраться на чемпионат мира 2027 года. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 20 градусов тепла, завтра днем плюс 35. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: В середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр Кемма. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы – 20 градусов тепла, а завтра днем – плюс 35.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Челябинской области названы имена победителей регионального этапа конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». 5 педагогов стали лауреатами первой степени. Каждый из них – это уникальный педагогический почерк, сотни часов индивидуальных занятий и десятки благодарных выпускников, выбравших музыку. В гостях студии «Радио 100» преподаватель вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 1 города Копейска Наталья Кузнецова. Наталья Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, во-первых, хочу вас поздравить с этой победой. Стать лучшим преподавателем детской школы искусств – это достойная такая награда. Что вы вообще почувствовали, когда впервые услышали, да, свою фамилию? Это было сюрпризом или это все-таки прогнозируемое для вас?
3: Это было приятно и в то же время волнительно. Ну, скажу так, что сюрприз, но с таким привкусом закономерности. Сюрприз, потому что в нашем регионе очень много сильных, талантливых педагогов, которых я считаю тоже достойными не менее, чем я. И уже ощущение закономерности пришло тогда, когда уже эмоции утихли, и я поняла, что это не только моя награда, да, победа, это общая, это и мои ученики, это колоссальная поддержка моих коллег и родных. Ну и вот это все подтверждение того, что мы движемся в верном направлении.
2: Конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» – это проверка методических разработок или оценка реальных результатов? Вот на чем вы делали акцент?
3: Я убеждена, что это неразрывный синтез. Методика без результатов – это мертвая теория. А результаты без качественной методики – ну, это везение. В своей работе я делаю акцент на развитии личности через музыкальное исполнительство. Да, у моих учеников есть высокие награды престижных конкурсов, таких как международный конкурс Елены Образцовой на приз культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, вокальный конкурс на приз Ольги Сосновской, город Сыктывкар. Это хоровые конкурсы, национальный всероссийский конкурс на приз Бориса Тараканова, всем вам известного, архив нот сайта Бориса Тараканова, ну и многие другие. Но главный мой результат – это когда ребенок, исполнив сложную программу, выходя из класса, на лице держит улыбку и говорит: «Я хочу еще». Вот это и есть мой главный оцениваемый результат. Ну, еще хочется сказать по результату, это мои ученики-выпускники, которые продолжают и поступают в престижные музыкально-образовательные учреждения профессиональные, такие как музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского, это хоровое училище имени Глинки в Санкт-Петербурге, это Свердловское музыкальное училище Чайковского, это Магнитогорская государственная консерватория и колледж. Это наш Южноуральский государственный институт искусств имени Чайковского. Это Государственная академия культуры и искусств. И мне очень приятно, я горжусь, что мой самый первый ученик сейчас работает в Большом театре в Москве.
2: Я сама окончила музыкальную школу, и вот мой любимый предмет был хор непосредственно. И вообще вот вся учеба в музыкальной школе требует большой дисциплины. Это труд, это большой труд для маленького ребенка. Вот как вот не отбить у ребенка желание заниматься музыкой,
3: на ваш взгляд? Самое важное – это уважение к маленькой личности. Мы часто забываем, что для ребенка 7-10 лет 30 минут концентрации внимания на уроке – это уже победа. Но а как не отбить желание? Во-первых, исключить навязывание и страх ошибки. Ошибка – это не провал, а точка роста. Мы обыгрываем это. Во-вторых, я всегда стараюсь найти тот репертуар, который зацепит душу именно этого ребенка. Кому-то нужны барочные арии, кому-то современная классика, кому-то народные песни, а кто-то любит, вот я знаю, у меня одна ученица любила вообще вокализы петь. Нельзя заставлять исполнять именно положенное то, что по программе, а нужно дать ребенку право выбора. И третье, я сама должна гореть музыкой, потому что если педагог скучает на уроке, ученик это чувствует моментально. Мы вместе не учим ноты, а мы создаем такое маленькое искусство,

0: это здесь и сейчас.
1: Да, я тоже вспоминаю свой опыт. Вот если мне нравилось произведение, я его с удовольствием разучивала, играла. Если что-то такое, то, что душе не лежит, то это, оно, конечно, давалось сложнее. А вот сейчас говорят про клиповое мышление современных детей. Как оно вот влияет на восприятие? Как вы вообще с этим живете?
0: Да, это вызов сейчас нашего времени, но не приговор. Клиповое мышление дает детям невероятную скорость реакции и умение считывать образы, но оно действительно усыпляет навык глубокого, осмысленного такого понимания, да, восприятия. Потому что классическая музыка – это, как вы знаете, как художественный роман, но не как пост в информационной ленте. Я использую это как преимущество. То есть мы разбиваем музыкальное произведение на маленькие эпизодики, на фразы. Мы наполняем их музыкальным какими-то образами, какими-то чувствами. Потом эти эпизоды я соединяю в какие-то истории из жизни, и получается такое полноценное музыкальное произведение. Главное – придумать ряд доступных таких образов, например, природа, театр или мультипликация, и уже у ребенка включается мозг, и он уже эмоционально как бы воспринимает и уже совершенно по-другому осмысленно исполняет это музыкальное произведение. Наша задача – быть переводчиком, да, языка нот к языку эмоций. Вот недаром великая певица Елена Образцова всегда говорила своим студентам и на мастер-классах, она говорила, что за нотами – это целая жизнь, то есть целая палитра человеческих чувств. Наша задача – раскрыть ребенку этот мир чувств, эмоций.
1: Копейск вошел в десятку городов в отборочном этапе конкурса «Малая культурная столица». Как этот факт сейчас повлиял на образование?
0: Во-первых, это очень огромная гордость, потому что я сама голосовала и своих родителей тоже привлекала к этому. Мне хотелось, потому что я сама родилась в Копейске, и я здесь живу и творю, как бы я знаю маленьких детей своих, вот с самой первой ступеньки. Ну и, конечно, и большая ответственность для всех, для нас. Войти в десятку – это факт в том, что Копейск имеет свой культурный код, который мы должны сохранять и приумножать. Сейчас в образовании мы делаем акцент на интеграцию. То есть мы не закрытое такое пространство, музыкальная школа, где мы учим только ноты, да? Мы взаимодействуем с музеями, с библиотеками, с домами культуры. Мы вводим такие социально-творческие проекты, как «Музыка преображает город», где юные артисты выступают на площадках торгового, например, центра, да, комплекса, на уличных площадках города. Проект, который вот я создала сама, это «Окунись, душа, в чистую волну». Кстати, название пришло от зрителя, от слушателя, который я услышала в зале, такую фразу кинули, что как будто мы очистились, очистили душу. И мне вот сразу вот строка Николая Рубцова, поэту, прямо вот захотелось назвать именно вот этими словами проект. Что он нам дает? Дает возможность детям участвовать в постановке детских опер, современных композиторов. И, конечно, охватывая большую аудиторию, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая взрослыми. Вечер романсов тоже устраиваем. Это уже для возрастной категории, да, более старшего возраста дети выступают перед ними. Ну и еще хочется мне сказать про один проект, который мы тоже реализуем в нашей школе. Это «Гармонию успеха», где нашим юным дарованием, да, предоставляется возможность выступить с какими-то знаменитыми коллективами, знаменитыми именами, да, спикерами какими-то. Вот, например, два моих юных вокалиста, когда они учились, сейчас они уже учатся в высших профессиональных музыкальных консерваториях и училище заканчивают. Они выступали с нашим государственным академическим оркестром народных инструментов «Малахит» и дали 7 концертов, да, в нашем родном городе на разных площадках в Доме культуры. Ну и самое главное, я считаю, чтобы наши выпускники оставались жить и творить в нашем родном городе, дальше продолжали развивать новые юные таланты в нашей культурной столице.
1: Еще раз поздравляю вас с этой победой, и вас, и ваших учеников. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была преподаватель вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 1 города Копейска Наталья Кузнецова.
0: Спасибо огромное.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Из-за аномальной жары в Челябинской и Курганской областях продлили ограничение движения для большегрузов по федеральным трассам. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральных дорог Южный Урал. Ограничение действует с 8 утра до 20 часов и касается всего грузового транспорта. Эта мера всегда вводится при повышении температуры воздуха до плюс 32 градусов и выше для сохранности дорожного покрытия. Сегодня военнослужащие и ветераны военно-морского флота России отмечают профессиональный праздник. Несмотря на то, что Южный Урал – регион сухопутный, он вносит большой вклад в развитие флота, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. Область шефствует над целым рядом кораблей ВМФ. Также трудом жителей Южного Урала создаются уникальное оборудование для боевых судов и современные ракетные комплексы. Хоккейный клуб «Трактор» подписал двухлетний контракт с воспитанником команды Вячеславом Бутейцем, однако штаб черно-белых решил не делать ставку на голкипера в предстоящем сезоне. Челябинцы отправили 23-летнего вратаря в аренду в шанхайские «Драконы», сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Ранее штаб черно-белых объявил о заключении контракта на предстоящий сезон с канадским форвардом Нейтаном Легаре. Большую часть карьеры североамериканец провел в клубах американской хоккейной лиги. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 20 градусов тепла, завтра днем плюс 35. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр Кемма. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчив от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы – 20 градусов тепла, а завтра днем – плюс 35.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать ламинат в интерьер, чтобы он смотрелся красиво и гармонично. Ламинат, как и любой другой материал, выбирается по износостойкости, качеству, текстуре, цвету и размеру. Про класс износостойкости можно почитать в интернете, на нем я не буду сегодня подробно останавливаться, но сразу скажу одну важную вещь. Пол – это самая сложная позиция к замене. На нем стоит встроенная мебель. Некоторые плинтуса, которые невозможно снять и приходится их демонтировать, порой и вовсе нельзя поменять покрытие без разрушения каких-либо конструкций. Поэтому к выбору пола нужно относиться внимательно и не экономить, а делать сразу хорошо. Теперь поговорим про то, как выбрать цвет и текстуру. Текстура – это рисунок ламината, имитирующий дерево, и он очень важен. Стоит обратить внимание на четкость печати, так как он порой бывает слегка размытый, на плашке этого может быть не видно, но в общем массе он будет портить вид пола. Следите за тем, чтобы печать была качественной. Цвет важно подбирать в соотношении с другими комплектующими – стены, двери, кухня. Постарайтесь сделать так, чтобы пол сильно не выделялся из общей концепции. Еще один важный элемент – это фаска. Не только декоративный, он играет значимую роль, скрывая края, которые со временем приподнимаются. С фаской мы этого дефекта практически не видим. При этом она добавляет внешнему виду более натуральный вид доски. Я бы предостерегла от выбора ламината с пестрой текстурой. Он в большинстве случаев упрощает вид интерьера, так же, как и раскладка со сдвигом наполовину или ступенчатая. Лучше сделать смещение плашек хаотично, так называемая палубная раскладка, и хорошо перемешать, так как в коллекции могут отличаться плашки по рисунку и текстуре. Ширина и длина доски имеет большое значение. Для небольшого размера квартир рекомендую брать небольшие плашки, сантиметров 10 шириной и длиной не более 60. А вот для квартир и пространств от 60 квадратов 18-20 сантиметров шириной ламинат будет смотреться лучше. Желательно, чтобы его длина была не меньше, чем 1,20 м. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов, сообщает пресс-служба РЖД. Максимальное время задержки составляет до 8 часов. Причиной стали ураганный ветер и сильный дождь, которые привели к отключению тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения в Ростове-на-Дону. Накануне в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключение света и воды в нескольких муниципалитетах. В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена, добавили в РЖД. В Грузии возбудили уголовное дело о саботаже после масштабных отключений электричества. Об этом заявили в службе госбезопасности страны. 24 и 25 июля в Грузии на несколько часов отключалось электричество, не работало в том числе уличное освещение, по всей стране были остановлены поезда. В Тбилиси не работало метро. Власти Испании эвакуировали более 115 тысяч человек из опасных районов из-за нескольких крупных природных пожаров, передает Интерфакс. В частности, около 100 тысяч эвакуировали в окрестностях Мадрида и в провинции Авила. Еще примерно 15 тысяч человек покинули свои дома в провинции Кастильон. Ранее Португалия и Греция направили своих пожарных в Испанию для помощи в борьбе с огнем. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора – не допустить их распространения после единичных случаев. Об этом РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова. Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что лихорадка денге на острове Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 20 градусов тепла, завтра днем плюс 35. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр Кемма. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы – 20 градусов тепла, а завтра днем – плюс 35.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на Радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции канадского музыканта Брайана Адамса «Please Forgive Me». Пожалуйста, прости меня. Still feels like our first night together. Still feels like our first night together. Все еще как будто наш первый вечер вместе. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. Feels like the first kiss, it's getting better, baby. Как первый поцелуй, с каждым разом все лучше, любимая. Песня вышла в 1993 году и стала одним из самых известных романтических хитов Брайана Адамса. Это баллада о любви, которая не угасает со временем, несмотря на ошибки и трудности в отношениях.

0: So if you are feeling lonely, don't you are the only one I ever want.
1: Поэтому, если ты вдруг почувствуешь себя одинокой, знай, ты единственная, с кем я хочу быть.

I only wanna make it good, so if I love you a little more than I should. Только я хочу любить тебя еще сильнее, если я люблю тебя немного больше, чем следует. Композиция построена на искреннем признании и уязвимости. Герой песни понимает, что мог причинить боль, но не хочет терять любимого человека и готов просить прощения. Please forgive me. Please forgive me, I know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Пожалуйста, прости меня, я не знаю, что я делаю. Пожалуйста, прости меня, я не могу прекратить любить тебя. Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Не отрицай.

0: меня. Эта боль пронзит меня насквозь. Пожалуйста, прости меня. Я так нуждаюсь в тебе». «Please Forgive Me» быстро стала международным хитом, заняла высокие позиции в чартах и закрепила за Брайаном Адамсом статус мастера лирических баллад. Эта песня о том, что настоящая любовь сильнее гордости и всегда дает шанс на прощение. С вами была Мария Плевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области проведены исследования воды в озерах Анбаш, Акуля и Верхнекыштымском пруду. Результаты показали, что в местах муниципальных пляжей на этих водоемах выявлено превышение микробиологического показателя. В воде обнаружено превышение содержания калиморфных бактерий. Их наличие в пробах может говорить о возможном присутствии других, более патогенных микроорганизмов. В связи с этим администрация запретила купание в районе пляжей на этих озерах. В Челябинске полицейские задержали мужчину, устроившего дебош в автобусе, следовавшем по маршруту номер 71. Им оказался 31-летний местный житель. Инцидент произошел в минувшую субботу. В соцсетях очевидцы сообщили, что неадекватный мужчина угрожал пассажирам и размахивал гаечным ключом. Задержанным работают стражи порядка. По результатам проверки будет принято решение о квалификации его действий, уточнили в полицейском главке. В музее истории автомобилестроителей автозавода в МИАСе открылась выставка «Первое касание». Экспозиция объединила около 80 работ, выполненных в разных техниках, от классической графики и живописи до мозаичных панно и золочения по стеклу. Участниками арт-проекта стали более 70 авторов из разных регионов России, сообщает областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Художникам предлагалось отразить в своих работах, как легендарное предприятие изменилось за 85 лет. Также они стремились показать красоту индустрии и труд автозаводчан. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 20 градусов тепла, завтра днем плюс 35. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: середине часа информация о погоде. Спонсор прогноза – медицинский центр Кемма. В Челябинске завтра ожидается перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы – 20 градусов тепла, а завтра днем – плюс 35.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

слушаете «Радио 100». I'm so tired.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50».
4: О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Summertime на радіо 100.
1: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?